0: Ну и пиздец, пробьем коньяк. Да, он паркну бьем коньяк. Кыну спать им пар коньяк. Семафор, ну и бьем коньяк. Дала руль, ну бьем коньяк. Линга, руль, ну и бьем коньяк.
1: Сам и спать бьем коньяк. Шиди в багажник бьем
0: коньяк. Шипи крыши, ну и фаси маджимани бьем коньяк.
2: Торино Интернешнл.